0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Если солнце веселое будет ярким лучом, если музыка новая просто так ни о чем, если кофе получится, как в Милане в кафе, где от случая к случаю мы бываем во сне, значит, это весна, значит, это любовь.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
5: Мам!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Алисы Плюс. 101.6 FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

наших душ две птицы неуверенных. В небо словно в первый раз летят,

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

каждым днем стало дальше и дальше. Время несется вперед. Я в этой жизни вновь проигравший грустной судьбы поворот. Как же легко стало нам потеряться в этой безумной толпе.

0: А что для вас значит Европейский Союз? Управляющий Даугавпилской крепостью Артем Махлин.
1: Европейский Союз для меня – это доступное финансирование для развития и сохранения культурного наследия. Наша Даугавпилская крепость, жемчужина, мы смогли реализовать проектов на сумму больше 23 миллионов евро. Это все благодаря тому, что мы участвуем в программах Европейского Союза. Каждый год мы также отмечаем в сентябре Дни европейского культурного наследия. Мы проводим мероприятия у себя в крепости, в городе. Таким образом, мы популяризируем и акцентируем историю нашего города, нашего края, региона и даже историю Латвии в контексте всего Европейского Союза. С Днем Европы!

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее. Че выгоднее?
1: Eiropas diena Daugavpilī, tie būs vērienīgi svētki, kuros piedzīvot

0: Увлекательная реклама.
1: В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса в нашей студии руководитель Дома Единства Диана Солдан. Диана, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Рада вас видеть. Приглашаем наших радиослушателей присоединяться к диалогу. Если по ходу нашей программы у вас появятся вопросы, милости прошу, звоните в эфир 654-2530, наш номер телефона. Диана, ну а с вами давайте поговорим про 4 мая. В Даугавпилсе уже во второй раз состоялось шествие в народных костюмах. Как оно прошло?
3: Я думаю, что мероприятие прошло очень хорошо, потому что была хорошая погода, людей было столько же, сколько и в прошлом году участников. Но надо иметь в виду, что в прошлом году в шествии участвовали большие танцевальные коллективы, которые в тот день, у них был концерт в Даугавпилсе. В этом году тоже количество людей, но уже это все были люди из нашего региона. Люди из Даугавпилса, из Аугждаугавского края, из Екапилса, Красловского края, из Лудзы. Поэтому мы очень рады, что эта уже традиция выходит за рамки Даугавпилса.
2: Ну а почему 4 мая вы решили сделать вот именно акцент на ношении народных костюмов?
3: Потому что народный костюм – это символ. Это символ того, кем мы себя чувствуем, наших предков, нашего наследия культурного. Потому что в очень многих семьях национальный костюм, он перешел из поколения в поколение. Бабушки делали костюмы, оставляли дочкам, внучкам. Это и в 2018 году, когда Латвия отмечала столетие, был такой проект «Катрам саву тауту старпу». Когда была такая идея, что каждый человек должен изучать свои корни, свое наследство и сделать свой народный костюм и нести его, с гордостью в хорошем смысле, что это народный костюм – это не тот костюм, в котором люди работали повседневно. Это такой костюм, который люди одевали на праздник. Это праздничный костюм.
2: Но насколько реалистично приобрести сегодня себе такой костюм, если от предков ничего не осталось?
3: Вообще-то это очень реалистично, потому что за последние где-то 10 лет в Латвии создалось несколько, все больше есть мастера, фирмы, которые делают национальные костюмы, и как «Аддаринаюмс» — это не точная копия, но очень похожая копия от этнографических костюмов, и возможности есть. Есть такой сайт katramsavutautostarpu.lv, и там даже есть контакты мастеров, которые кто там делает туфли, кто-то делает детали костюмов, кто-то шапки, например, кто-то венки делает. Поэтому возможность есть, но да, человеку надо понимать, что народный костюм кто-то делает тот, который понравился просто как он выглядит, но очень многие делают такой костюм, который либо происходит с того места, где человек родился, либо с того места, где он сейчас живет, либо с каким-то таким эмоциональным, педалом.
2: Планируем продолжать это действие еще в следующем году, да?
3: Конечно. Я думаю, что это очень хорошая традиция, и она... Ей надо оставаться в Даугавпилсе, и люди интересуются и уже думают, что в следующем году как участвовать.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2530, номер телефона в студии. В гостях у нас сегодня Диана Солдане, руководитель Дома Единства. Если вопросы у наших радиослушателей появятся, предложения, милости просим, 654-2530. Про Дом Единства давайте поговорим. Там действует очень много всевозможных творческих коллективов. Где мы могли бы увидеть их выступления в ближайшее время?
3: Ну, в мае каждые выходные у нас есть какой-то концерт. В это воскресенье уже 10 мая будет проходить, я думаю, это один из таких самых душевных концертов, который посвящается Дню Матери. Это наши детские коллективы, вокальная студия «Перлит», танцевальный коллектив «Пену Пейте», фольклорная студия «Сватриня» и фольклорная студия «Дисме». Это дети дарят концерт своим мамам, бабушкам, тетям, всем, кто хочет посмотреть, милости приглашаем. Потом 16 мая тоже в нашем концертном зале будет проходить концерт танцевальных коллективов, взрослых танцевальных коллективов, так называемых среднего поколения. И участники будут не только из Латвии, но и из Литвы. Но вы не думайте, что среднее поколение — это уже, может быть, менее энергичные танцы. Нет, это очень хорошая энергия, которую можно позаимствовать, даже просто прийти и насладиться. Потом 24 мая уже наш профессиональный оркестр Daugavpils Sinfonietta дает заключительный концерт сезона, и он будет проходить во Дворце культуры. И тоже приглашаем людей насладиться в большом зале. Оркестр звучит по-другому. Так что надо приходить. И 31 мая наш танцевальный коллектив детей и молодежи «Пену Пейте» будет праздновать свой юбилей тоже во дворце. Поэтому в мае каждые выходные приходите, смотрите, наслаждайтесь. А может быть, вы придумаете, что в следующий сезон, в сентябре, вы хотите тоже стать участником этого коллектива.
2: Это возможно?
3: Это, конечно, возможно. Конец августа, начало сентября все коллективы набирают новых участников. И информация о коллективах есть на нашем домашнем сайте vienybasnams.lv. Так что там есть контакты всех руководителей. Но наши коллективы участвуют не только в Даугавпилсе, в разных мероприятиях, но они в этом году прошли тоже смотры. Это все коллективы должны такие проходить, доказать, что, как они подготавливают репертуар. И, например, 23 мая наши молодежные коллективы «Лайсменя» и «Пену Пейте» будут участвовать в танцевальном празднике, в празднике танца молодежи в Лиепае. Потом 30 мая наши танцевальные коллективы среднего поколения «Лайсменя» и «Сайме» и танцевальный коллектив сеньоров «Адвалс» будут участвовать в латгальском празднике танца в Прейли. А 6 июня мужской хор «Форте» и женский хор «Рута» поедут в Цесис, где будет проходить праздник песни мужских и женских хоров. Так что наши коллективы не только готовят концертные программы, которые показывают тут на месте у нас в Даугавпилсе нашим зрителям, но и они готовят довольно сложный общий репертуар, который они выбирают, который устанавливается от Латышского национального центра культуры. И там тебе надо доказать, что ты можешь подготовить репертуар, что ты...
2: Это не просто так.
3: Это не просто. Это работа в течение всего сезона с сентября. И вот сейчас мы видим тот результат и эти праздники, которые всегда проходят где-то в Латвии, где собираются все коллективы, там, например, молодежные танцевальные коллективы или все хоры, они всегда дают такой очень хороший импульс участникам, потому что ты видишь, как другие работают. У тебя образовываются новые контакты, дружбы между коллективами, и это очень важно, потому что ты работаешь не только в своем коллективе, но и во всей Латвии вместе с другими.
2: Ну и людей посмотреть, и себя, как говорится,
3: конечно,
2: показать. Сколько у нас этих коллективов?
3: Я могу ошибиться. Каждый раз считаю, потому что у нас есть коллективы, в которых есть несколько составов. У нас есть два профессиональные оркестра. Профессионалы из Путай оркестра из Даугава и профессиональный оркестр Даугавпилс Синфониетта. У нас есть оркестр аккордеонистов. Потом у нас есть хоры, три. Как я уже говорила, мужской хор «Форте», женский хор «Руте» и смешанный хор «Даугава». Три фольклорных ансамбля. Фольклорный ансамбль «Сватра», фольклорный ансамбль «Сватриня», где занимаются дети, и фольклорный ансамбль «Дисме». Танцевальные коллективы у нас тоже все поколения танцуют от маленького до совсем взрослого. Танцевальный коллектив детей и молодежи «Пенопита», в котором есть 4 разные возрастные группы. Потом молодежный ансамбль «Лайсменя», ансамбль среднего поколения «Лайсменя», ансамбль среднего поколения «Сайме», и танцевальный ансамбль сеньоров «Адбалс», и детская вокальная студия «Пейрлитес». Я очень надеюсь, что я никого не пропустила, но участников у нас очень много, и эта возможность есть. У нас даже есть так, что люди занимаются, вся семья приходит на разные эти коллективы, и потом, когда проходит мероприятие, они все вместе выступают, и это такая тоже особая атмосфера, но, как я всегда говорю, этих людей очень надо ценить, потому что в этих коллективах за исключением профессиональных оркестров, занимаются люди в свое свободное время. И люди тратят свое свободное время. Это усердная работа, это не дается легко. И потом мы все можем насладиться этим результатом. И эти люди, которые занимаются в аматерских коллективах, это одна из самых больших ценностей латышской культуры.
2: Если у меня нету никакой базы, ну, скажем, в танце, да, я тоже с сентября, могу, ну, вот в августе могу прийти и сказать, хочу танцевать.
3: Знаете, как надо приходить и пробовать, потому что люди есть очень разные. Есть люди, которые говорят, которые никогда этим не занимались, но у них есть какой-то такие навыки, о которых они даже не догадываются. Просто надо попробовать. А вдруг получится?
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу. А приближается праздник города. Что мы увидим в этом году?
3: Ну, как всегда, праздник города в Даугавпилсе проходит очень дружно и с большой программой. У нас будет не только главная сцена на площади Венибас, но и еще 4 маленькие сцены. Сначала мы планировали только 2 сцены, как обычно, в парке Пумпура и в парке Дубровина, но когда мы открыли подачу заявок на участие в этих концертных программах, тогда заявок было так много, что нам пришлось создавать еще 2 точки. Поэтому будет еще одна сцена во дворе музея и маленькая сцена в парке Дубровина, где будет особенная отдельная музыкальная программа и программа клоунады для детей. Поэтому мы рады, что тоже такой большой интерес. Это больше, чем 200 заявок было на эти концертные программы. И мы пытались найти возможность выступить всем, которые этого...
2: Кто хотел.
3: Кто хотел. Потому что людям это очень важно, когда они становятся не просто зрителем, не просто приходят наслаждаться концертами или ярмаркой, или другими какими-то активитатами. Активностями. Но когда они сами создают этот праздник. И
2: конечно.
3: Я знаю, что очень многие коллективы, у всех коллективов в мае или в июне заканчивается рабочий сезон, так называемый. И в очень многих коллективах как раз праздник города — это та точка, когда ты заканчиваешь сезон и с таким хорошим чувством, что ты это делаешь вместе со всем городом. И поэтому мы тоже благодарны каждому участнику и... Не каждый город в Латвии может сделать так, чтобы так много участников могли бы участвовать. И поэтому мы очень рады, что нам это удается. Но это тоже удается только благодаря тем людям, которые занимаются в разных кружках и приходят, подают заявки. Ну а, конечно, самая главная сцена на площади Венибас тоже. В этом году у нас... Праздник начинается немножко по-другому.
2: Расскажите.
3: Потому что это... Обычно у нас эти концерты, которые проходили на площади Минибас, всегда давали какие-то очень такие популярные группы или музыканты. Но в этот раз мы праздник начинаем с нового поколения, потому что первый концерт будет от лауреатов конкурса «Целя уз лилу скатуви». Это был вселатвийский конкурс, который проходил, один тур проходил и в Даугавпилсе, но сейчас 12 финалистов приедут в Даугавпилс, и вместе с такими музыкантами, которые мы все уже знаем, как, например, Атвара, который сейчас участвует в Евровидении, как, например, Интерс Бусул из Томска Алдераускис, Эмилс Балцер из Илона Багела, Элизабета Загорска и Атис Аузанс, они вместе будут выступать, и музыкальное сопровождение обеспечивает наши профессиональные оркестры. Так что это такая очень особая концертная программа. Но после нее будет выступать Интерс Бусулис и Абонамент Оркестрис и группа Бермуду Диустурис. Это вечер пятницы. Ну, в субботу, как обычно, большое торжественное шествие, но на шествие еще можно успеть подать заявку. Надо смотреть на домашнем сайте daugavpils.lv. Там с правой стороны есть баннер про праздник города, и под ним должна быть анкета на шествие. И потом вечером концертные программы будут от рок-музыканта Микс Галванаускис. Такой международный проект Bon Jovi Tribute и группа A Europa. Ну и в заключение, как обычно, ровно в полночь праздничный салют возле Даугавы. Ну а после салюта можно вернуться на площадь и наслаждаться танцевальной музыкой. И в воскресенье уже площадь Винибас немножко меняет свой характер, и это уже не музыкальная площадка, а спортивная площадка, где можно будет на других посмотреть, себя показать, как мы говорили уже. И в заключение праздника в этом году мы запланировали тоже концерт духовной музыки в костюле Святого Петра. Так что программа очень такая многогранная. Каждый может найти что-то для себя. Разные жанры музыки, разные звезды, разные группы, разные такие. И также, как всегда, праздничная ярмарка, кафе, развлечения для детей. Так что с 5 по 7 июня Даугавпилс становится центром всей Латвии.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей с предложениями, пожеланиями звонить в эфир. Руководитель Дома Единства Диана Солдена в нашей студии. И давайте перенесемся в праздник Лигу. В этом году как будем отмечать Лигу?
3: Ну, мы, как всегда, Лигу отмечаем два раза, потому что Янов день. Потому что 19 июня, как всегда, у нас будет традиционный праздник Елыгошина в сквере Пумпура с участием наших фольклорных ансамблев Дисме и Сватра и с разными традиционными такими
2: активностями.
3: Да, с традиционными активностями. А 23 июня вечером, ну, как уже второй год подряд, мы возвращаемся на Стропскую эстраду, где будет проходить концерт наших коллективов, потом концертная программа нашего оркестра Даугава вместе с Дайгой Колесниченко, а потом такие группы, которые...
2: Заводные.
3: Заводные группы, которые нам уже спрашивали, ну когда вы наконец-то их привезете? Вот 23 июня на эстраде Лаймос Музыканты и группа Транзит. И потом дискотека, да.
2: Вход свободный?
3: Конечно, вход свободный, как всегда.
2: Недавно отмечался день Латгальского конгресса. Дом единства что делает в сфере латгальской культуры?
3: Ну, во-первых, это наши коллективы, которые работают с традиционной культурой, с культурным наследием. И в первую очередь это культурное наследие Латгалии. Больше всего мы это чувствуем в работе наших фольклорных ансамблей, потому что они не просто подготавливают концертные программы, которые мы видим. В подготовке этих концертных программ они тоже изучают разный материал. Они пытаются найти и показать то, что никто еще не видел, или то, что, может быть, уже немножко забыто. И наш фольклорный ансамбль «Сватра», например, в этом году участвует тоже в изучении разных традиций, как, например, традиция «Абдзедашина». Это когда встречаются две группы или компании, или две семьи, и друг друга...
2: Ну, такие... и современного это, наверное, батл, скорее всего.
3: Да-да-да-да-да. Что-то такое. Или, например, они участвуют в дигитализации этнографических танцев, которые надо станцевать, снять, и они будут в домашнем сайте danchukratu.lv, где каждый может открыть, научиться и тоже так же танцевать. Так что одна часть нашей работы заключается в том, чтобы это культурное наследие не только показывать, но и исследовать. И, конечно, наш дом традиций, где проходят разные мастер-классы, где можно научиться какими-то навыками. И, конечно, наша экспозиция латгальской о том, как жили латгальцы, как выглядел дом, какие там были постройки, какая была цель этих построек, как они выглядели, как они звучали, даже как можно понюхать, какой был аромат в этих построек. Поэтому это очень интересная экспозиция. Ее посещают не только наши жители, но и туристы, и очень много школьников. И мы видим, что это очень важно это показывать, потому что если наше поколение еще имеет какие-то воспоминания из домов наших бабушек или родственников, тогда младшее поколение, у них уже этой возможности гораздо меньше. Они это сами нигде вживую не видели, не чувствовали. Но, приходя в Дом традиций, есть такая возможность. Так что всех приглашаем.
2: Давайте еще про Дом единства поговорим. Там идет реконструкция, строительные работы всевозможные проходят. Когда закончится и что сделаем?
3: Теперь на данный момент проходит первый тур строительных работ. Сейчас создается black box зал. Будут ремонтировать лестничную капню толпу, и будет наконец-то у нас будет лифт.
2: И... Где-то я это уже слышала.
3: Да. Знаете, почему мы очень радуемся? Потому что Дом единства это такой большой и важный дом, красивый Конечно. Дом, как раньше говорили, центральный дом культуры. Но концертный зал, который находится на втором этаже, он был трудно доступен.
2: Практически недоступен.
3: Да, людям с ограниченными возможностями. Поэтому мы очень-очень рады, что до конца следующего года у нас наконец-то будет лифт будет в этом году, а подъемник с первого на второй этаж в следующем году. И что наконец-то мы станем более доступными. Потому что нам важно, чтобы Дом единства был открыт, доступен всем, что Дом единства — это не только про такие мероприятия, которые мы создаем для наших жителей, но мы хотим, чтобы жители приходили к нам, и мы вместе создавали. И не так, что это не звучит, чтобы не звучало что, так, что мы ждем, чтобы к нам пришли. Нет, мы хотим вместе. Так, например, у нас будет мультифункциональный зал на первом этаже возле центры дигитальных Digital Activitas Centers. И цель этого помещения, чтобы создать на первом этаже легко доступное место, такое помещение, где люди где жители могли бы приходить и делать свои мероприятия, или даже просто, может быть, им надо, у очень многих обществ нету даже возможности сделать встречу или какое-то маленькое мероприятие. Вот это помещение будет для этого предназначено. Ну и потом в следующем году начнется работы, будет проходить замена Юмта Сагума Номайне, и также будут работы вентиляции, потому что все, которые приходят к нам в гости, знают, как у нас тепло, и даже бывает слишком тепло. Наконец-то мы сможем это привести в порядок и, конечно, инженерные коммуникации. Поэтому до конца следующего года Дом Единства станет более доступным, сможет предложить больше возможностей для разных мероприятий и для мероприятий разных жанров. И также нашим посетителям это будет более удобно, более качественно.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Даугавпилс включен в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Расскажите нам, что это значит?
3: Да, расскажу. Это мы очень рады, что нам это получилось, потому что это такой конкурс, который проходит раз в два года. И когда он проходит, тогда из каждой страны могут подать заявки только два города. И те города, которые будут подавать заявки в какой-то год, решает ЮНЕСКО национальная комиссия, смотря на то, что каждый город может предложить. И этот конкурс, мы решили участвовать в этом конкурсе после того, когда завершился конкурс на звание столицы культуры Европы. И было проделано столько работы, было столько идей, начатые уже разные инициативы. Ну, как бы были уже такие наработки, которые не хотелось просто положить в полку и забыть. Хотелось, чтобы они жили дальше. И мы решили, что надо участвовать в этом конкурсе. Первый раз мы подавали заявку в 2023 году. Тогда не прошли, но было очень хорошо, что жюри дали ответ и указали на наши минусы, что надо сделать лучше, где надо что-то придумать, может быть, с другой точки зрения посмотреть, как переделать эту заявку. И поэтому в 2025 году мы подали еще раз, и к нашему большому счастью мы получили это звание. Это не дает таких реальных денег, когда проходит проект там, на какое-то финансирование, это дает очень много возможностей, и мы их уже сейчас чувствуем, потому что это
2: во-первых, это звучит красиво.
3: Это звучит красиво, но и это сеть. Это сеть городов. И они сразу, как только были результаты конкурса, все уже начинают... Мы тоже творческий город дизайна. Давайте дружить, давайте делать общие какие-то мероприятия, осуществлять общие идеи. Это открывает новые горизонты. И поэтому мы видим, что творчество — это двигатель нашего города. Мы видим, как творчество может помочь городу развиваться, может быть, быстрее или, может быть, немножко по-другому. И поэтому то, как мы смогли это показать жюри конкурса, мы и получили этот титул. Ну, теперь будем работать, чтобы доказать, что мы действительно этого стоим.
2: Он переходящий, этот титул? Или вот нам его дали, нет, и мы теперь, значит, участвуем в сети творческих городов ЮНЕСКО?
3: Этот титул нам дали, и он...
2: И попробуй отбери теперь.
3: Попробуй отбери, но мы тоже должны осуществлять тот план, который мы показали, что мы будем делать, какие у нас будут проходить мероприятия или что мы хотим с этим как бы достичь. Раз в два года надо будет подавать отчеты, Но да, этот титул уже не так легко отобрать. И, кстати, в Латвии только 2 города имеют титул творческого города ЮНЕСКО. Это Тукумс в отрасли литературы и Даугавпилс в отрасли дизайна.
2: В завершении нашей беседы давайте поговорим еще о мероприятиях этого года. Что ждет даугавпилчан и гостей города?
3: Ну, как обычно, август – это месяц, когда каждый вечер четверга у нас проходит концерт музыкального августа. И также праздник меда и чеснока. Потом в сентябре уже праздник улицы Ригас, Манхэттен Шорт фестиваль коротких фильмов. И 2 октября к нам опять приезжает Лепайский симфонический оркестр. Билеты уже в продаже, кстати. Также мы будем продолжать сотрудничество с французским институтом, чтобы привлечь разные концертные программы французских музыкантов. И в октябре, с 14 по 18 октября, в Даугавпилсе будет проходить международный фестиваль фольклоры. И тема этого года – свадьба. Разные традиции и рассказы, как это делали, возможность посмотреть, что одевали, и разные мероприятия в течение нескольких дней. Потом, конечно, ноябрь – это месяц, когда мы празднуем нашу независимость, день Лачплейсиса, и потом уже и Рождество, и рождественские мероприятия. Но в этом году еще у нас будет проходить фестиваль Пауса Крумича, это фестиваль оркестров, и конкурс молодых дирижеров. Так что мероприятий много. Работаем уже почти готовимся к Рождеству. Но это все возможно только потому, что я считаю, что в Доме Единства самая лучшая команда, очень сплоченная, и это те люди, которые не создают мероприятия в одиночку. Они сотрудничают, да, иногда мы спорим, но это очень такие хорошие споры, потому что в них рождается что-то, истина, что-то новое. Иногда совсем такие идеи, которые кажутся, что это невозможно, но все невозможное становится возможным. И поэтому я хочу сказать большое спасибо всему нашему персоналу, не только творческим работникам, но и техническим, потому что это такая довольно сложная работа, как все наладить, чтобы все работало на всех уровнях, но это удается, и это только благодаря нашим работникам.
2: Ну и в завершении, какой самый надежный источник узнавать информацию о Доме Единства?
3: Самый надежный источник информации – это наш домашний сайт vienibasnams.lv. И зайдя в этот домашний сайт, есть возможность подписаться на новости, и тогда вы будете получать на свою электронную почту все новости. И, конечно, вся информация о наших мероприятиях есть также на домашнем сайте Даугавпилской думы, daugavpils.lv, в разделе «Афиши». Все можно найти легко и хорошо видно.
2: Гостью программы «Диалог с городом» сегодня была Диана Солден, руководитель Дома Единства. Программу провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. Услышимся. До свидания.
3: До свидания.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».

0: День Европы в Даугавпилсе – это масштабный праздник, где каждый сможет почувствовать Европу и ее разнообразие. 9 мая в Центральном парке по адресу Райня 69. Центр Europe Direct Латгале, представительство Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилсская городская дума приглашают жителей и гостей города на праздник Европы. Открой Европу через движение, культуру и науку. С 11 до 15 часов здесь пройдут разнообразные активности для всех возрастов. В программе ориентирование и спортивные состязания, творческие мастерские и языковые площадки, европейский экзамен, знакомство с современными технологиями и возможностями образования. В экспозоне электромобили, гибриды и другие современные решения. А в чил-зоне европейская музыка и атмосфера праздника. Первые 200 участников и победители конкурсов получат призы. Европа ближе, чем кажется. Европа здесь. Открой ее для себя. Почувствуй единство в разнообразии. Встречаемся 9 мая на празднике Европы в Даугавпилсе. Мероприятие проводит Центр Europe Direct Латгале в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Латвии и Даугавпилским городским самоуправлением.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
3: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмет.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмет, сдавай.
5: 10. maija Lokomotīvas Speedway stadionā spēcīgākais Vācijas Speedway klubs. Polijas Nacionālās līgas mačā Daugavpils Lokomotīva 10. maijā. Pulksten 15. tiksies ar Landshutas komandu Trans Devils. Velni no Bavārijas ir nopietns pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā pulksten 15. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no pulksten 10.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Отметь День Европы вместе с радио «Алиса Плюс». Переходи на нашу страницу в Facebook «Алиса Плюс Радио» и напиши свое поздравление Европе на любом языке в комментариях под постом конкурса. Победителя мы определим с помощью random.org уже 11 мая. Ищи пост в Facebook-профиле «Алиса Плюс Радио». Участвуй и получай призы от центра Europe Direct Latgale и представительства Европейской комиссии в Латвии. Отметим День Европы вместе!
1: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом Сталмет, сдавай.
0: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
6: «Алиса Плюс».

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21. С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Dodies uz mūsu Facebook lapu Alise Plus Radio un uzraksti savu sveicienu Eiropai komentāros zem konkursa ieraksta. Uzvarētāju noteiksim ar random.org jau 11. maijā. Meklē ierakstu Facebook profilā Alise Plus Radio, piedalies un laimē balvas no Europe Direct Latgale centra un Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā. Atzīmēsim Eiropas dienu kopā!
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Metalolom stal mēc davai, много денег выручай. Metalolom stal mēc davai.
4: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
7: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом, с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
5: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
6: Реклама самец, когда бим светяем. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
9: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €. Top, top, top!
10: Renovācijas programmas Latvijā ir lauzušas vienu svarīgu mītu. Cilvēki nav pasīvi, ja redz jēgu un rezultātu. Pašvaldības pārvaldnieki un māju kopības ar vienu labāk saprot, ko dod energoefektivitāte. Zemākus rēķinus, sakārtotu vidi un augstāku īpašuma vērtību. Tie nav solījumi nākotnē, tie ir jau redzami piemēri šodien. Silta māja nozīmē mazākus rēķinus un stabilu pamatu ikdienai. Lēmums sākas ar tevi.
11: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии, мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать, истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс». Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
1: Магазины «Лац» представляют большая лотерея «Лека штука». 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». «Лека штука». Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ». Номер лотереи 8947.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
0: В самом центре Даугавпилса сдается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. «Алиса Плюс». С улыбкой по жизни.

0: Отметь День Европы вместе с радио «Алиса Плюс». Переходи на нашу страницу в Facebook «Алиса Плюс Радио» и напиши свое поздравление Европе на любом языке в комментариях под постом конкурса. Победителя мы определим с помощью random.org уже 11 мая. Ищи пост в Facebook-профиле «Алиса Плюс Радио». Участвуй и получай призы от центра Europe Direct Latgale и представительства Европейской комиссии в Латвии. Отметим День Европы вместе! Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Выгодные предложения недели от Гентару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaruMebelis.lv.
4: Лелакция вейкалос Максима. Брибдену пьедавайуми но 7 лиц 11 мая. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: Как же хорошо! Когда все хорошо.
0: Алиса Плюс.

0: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā Radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas, kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, Azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,39 €.
3: Top, top, top! Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай! Металлолом Сталмец, давай!
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
3: Металлолом Сталмец, давай!
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
6: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: Maija dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете ба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную.

0: центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, Аушрас 21. С любовью, Аушра. В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа по проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: 10 мая. Локомотив Спидвея стадиона. Специгакайс Вации Спидвея клубс. Полис националас лигас матча Даугавпилс Локомотив. 10 мая. Пукстен 15. Тиксес ар Ландскрутас команду Транс Девилс. Велни но Баварijas ir nopietnas pretinieks un jūsu atbalsts mūsu komandai ļoti nepieciešams. Tiekamies 10. maijā, 2015. Lokomotīvas stadionā. Stadiona kasas darbojas sestdien un svētdien no 2010.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

0: Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija beikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 eiro kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 eiro kilogramā. Maxima.

0: разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: 27 стран, 27 песен, один день, одна Европа. 9 мая вся Европа звучит на радио «Алиса Плюс». Европа — это не только карты, это не только границы или флаги. Европа — это люди, голоса на разных языках, единство в разнообразии, мелодии, которые заставляют улыбаться, танцевать и чувствовать, истории, которые объединяют нас на расстоянии. 9 мая радио «Алиса Плюс» становится местом, где эти истории встречаются, где каждая страна приходит как гость, со своим характером, своим ритмом и своей песней. И ты становишься частью этого единства, частью большого звучания европейского праздника. Включай радио, почувствуй Европу, отметь День Европы вместе с нами. Радио «Алиса Плюс».
2: Мероприятие реализуется в сотрудничестве с центром Europe Direct Латгалы и представительством Европейской комиссии в Латвии.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: кто ценит качество.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Отметь День Европы вместе с радио «Алиса Плюс». Переходи на нашу страницу в Facebook «Алиса Плюс Радио» и напиши свое поздравление Европе на любом языке в комментариях под постом конкурса. Победителя мы определим с помощью random.org уже 11 мая. Ищи пост в Facebook-профиле «Алиса Плюс Радио». Участвуй и получай призы от центра Europe Direct Latgale и представительства Европейской комиссии в Латвии. Отметим День Европы вместе!
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Raffaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
3: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Retais Festivals Visionete Opticals. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Daugavpilī vienības nama koncertzālē 16. maijā vidējās paudzes deju kolektīvas Saime kopā ar draugiem no Latvijas un Lietuvas aicina uz lustīgu sadancošanu. Piedalās kolektīvi Saime, Ūsa, Cīpars, Treideviņi, Rokraksti, Juris, Gerve. Izbaudi īstu latvisku pavasara svētku sajūtu, dejotāju energiju un atbalsti kultūras tradīcijas. Tiekamies Daugavpilī 16. maijā 2017. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: 27 valstis, 27 dziesmas. Viena diena, viena Eiropa. 9. maijā visa Eiropa skan radio Alise Plus. Eiropa nav tikai karte, tā nav tikai robežas vai karogi. Eiropa ir cilvēki. Balsis dažādās valodās, vienoti dažādībā. Melodijas, kas liek smaidīt, dejot un just. Stāsti, kas vieno mūs pāri attālumiem. 9. maijā radio Alise Plus kļūst par vietu, kur šie stāsti satiekas, kur katra valsts ienāk kā viesis, ar savu raksturu, savu ritmu un savu dziesmu. Un tu kļūsti par daļu no šīs vienotības, par daļu no lielā Eiropas svētku skanējuma. Ieslēdz radio, sajūti Eiropu. Svini Eiropas dienu kopā ar mums. Radio Alise Plus. Pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Europe Direct Latgale centru un Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Манай Латвией ир витаминим богата дзервеню гарша. Он салда меду смаржа. Мана Латвия – манс лапнумс.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
4: Top, top, top! Metalolom Stalmets, davai! Много денег выручай! Металлолом Сталмец, давай!
5: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
4: Металлолом Сталмец, давай!
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
8: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Только 8, 9 и 10 мая.
3: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, Аушрас, 21. С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
5: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: 10 мая. Локомотивы Спидвея стадиона. Специгакай свации Спидвея клубс. Полис национала слига смача Даугавпилс Локомотивы. 10 мая. Пунктен 15-метос. Тиксия сэр Ланскутас команду Транс Девилс. Велнино Бавария сир нопетнис претенекс. Ун юсу отбалс мусу командай. Лёти непецешамс. Текамес 10 мая. Пунктен 15-метос. Локомотивы стадиона. Стадиона кассас дарбоес сездиен и сведен. Но пунктен 10-метен.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
9: Алиса Плюс.

0: Pēdējo 15 gadu laikā Latvijā jau ir atjaunotas tūkstošiem māju. Tas nav eksperiments un nav retums. Dažās pašvaldībās ēku atjaunošana jau ir kļuvusi pa normu, nevis sarežģītu izņēmumu. Tur, kur mājas tiek sakārtotas sistemātiski, samazinās rēķini, pieaug īpašuma vērtība un pazūd pastāvīgā sajūta, ka problēmas tiek tikai lāpītas. Stipra un silta māja, mazāk izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
1: Akcionārnē obšestva Latvijas kreditņēmēja palīdzības programma. Čestnīja kredīti ļa predpriņamaķiļī. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП «Замаку проценту гарантия». Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Svini Eiropas dienu kopā ar Radio Alise Plus. Dodies uz mūsu Facebook lapu Alise Plus Radio un uzraksti savu sveicienu Eiropai komentāros zem konkursa ieraksta. Uzvarētāju noteiksim ar random.org jau 11. maijā. Meklē ierakstu Facebook profilā Alise Plus Radio, piedalies un laimē balvas no Europe Direct Latgale centra un Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā. Atzīmēsim Eiropas dienu kopā!
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию «Райанэйр». Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653 07 219.

0: стандартного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мэбелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68% всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Соло аккордеоном. Даугавпилс Мартина Лютера катедрале. Vienības nama akordeonistu orķestra solists Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēknis, konkursa Latvijas jaunais virtuozs finālists, akordeonists Antons Pizāns ar solo koncertu Ceļā uz nākotni. Sestdien, 23. maijā, 2014. Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē. Nāc un piedzīvo iedvesmojošu akordeona mūziku. Informācija vienībasnams.lv.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Добрый день! Меня зовут Виллис Криштапанс. Я депутат Европейского парламента от политической группы «Патриоты Европы». Сегодня, 9 мая, мы отмечаем День Европы. День, когда была заложена основа мирного сотрудничества между народами нашего континента. И для меня особенно важно в этот день обратиться именно к вам, жителям Латгалии. Латгалия – это не просто регион на востоке Латвии. Это сердце, где переплетаются культуры, языки и традиции. Именно здесь особенно ощущается, что Европа – это не абстракция, а живые люди, живые общины, живые судьбы. Но я вижу и другое. Латгалия заслуживает большего, большего внимания, большей поддержки, больше возможностей. Европейские фонды и программы – это реальный инструмент развития, дороги, рабочие места, образование, малый бизнес. И моя задача, как депутата Европарламента, добиваться того, чтобы эти ресурсы действительно доходили до вашего региона. Европа сильна своими регионами, а Латгалия – это сила Латвии. С Днем Европы! Лайвейцас!
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Магазины ЛАЦ представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов ЛАЦ. Лека штука. Больше информации в магазинах ЛАЦ и на ЛАЦ.ЛВ. Номер лотереи 8947.
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
3: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Только 8, 9 и 10 мая.
6: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, Аушерас 21. С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
7: 10 мая на стадионе «Локомотив» сильнейший спидвейный клуб Германии. 10 мая в 15 часов в матче польской национальной лиги «Локомотив» принимает команду «Транс Девилс Ландсхуд». Черти из Баварии – серьезнейший соперник, и ваша поддержка нашей команде очень необходима. Встречаемся 10 мая в 15 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
8: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Отметь День Европы вместе с радио «Алиса Плюс». Переходи на нашу страницу в Facebook «Алиса Плюс Радио» и напиши свое поздравление Европе на любом языке в комментариях под постом конкурса. Победителя мы определим с помощью random.org уже 11 мая. Ищи пост в Facebook-профиле «Алиса Плюс Радио». Участвуй и получай призы от центра Europe Direct Latgale и представительства Европейской комиссии в Латвии. Отметим День Европы вместе!
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: поздравлений.
1: Доброго вечера, уважаемые слушатели. 17 часов и 1 минута 6 на календаре 9 день мая, суббота, выходной. И солнце вдруг как-то решило взять сегодня небольшой отпуск. И небо в городе любимом с самого утра хмурится и щедро, я вам скажу, поливает дождем. Но, как известно, у природы плохой погоды не бывает, а теплоту душевную мы сегодня постараемся раздать каждому из вас по поводу и просто так. В эфире радио «Алиса Плюс» начинается наша традиционная программа поздравлений. Впереди 4 часа общения, музыки, пожеланий самых добрых и ваших приветов. Так что подключайтесь, размещайте свои поздравления на нашем сайте alisaplus.lv или присылайте сообщение на номер 2020-1016. Напомню, принимаются смс в Вайбере, в Ватсапе и обычные тоже. У микрофона и сегодня Юлия Сергачева. Эфир будет насыщенным, так как в эфире радио «Алиса Плюс» продолжит свое звучание специальный проект, подготовленный ко Дню Европы. Так что впереди у нас много интересного. Ну а я всем желаю нам добрых выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот оно и первое поздравление на нашем сайте заранее размещено. Вы всегда молодцы в том, что готовитесь, размещаете ваши поводы, события, делитесь с нами. И первое поздравление – это для Хмельницкой Валентины. Валентина, вас поздравляют с днем рождения. Члены клуба «Рита Усма», радиоколлектив «Алиса Плюс», присоединяемся. Мы желаем вам миллион цветов, здоровья, радости, везения, взаимной, чтобы была любовь, всегда отличным было настроение, чтобы глаза блестели от счастья, и круглый год в вашей душе была исключительно весна, теплая, яркая, солнечная. В этот день прекрасный, дорогая наша Валентина, мы желаем только лишь добра. Вальчика, мы присоединяемся, желаем вам не просто добра, добрых событий, добрых вестей, прекрасного настроения в комплекте с таким же самочувствием прекрасным. С днем рождения! Вас музыкальный подарок с букетом из миллиона алых роз отправляется к вам.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерас 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaroMebelis.lv.
4: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
5: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
4: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
5: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
6: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
7: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
6: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
9: Уважаемые слушатели, поскольку вчера потеря не была найдена, и сегодня озвучу информацию прямо сейчас в эфире, а вдруг тот, кто нашел, сегодня возьмет и вернет владельцу потерю. Так что вчера на кожзаводе около гимнасцентра в промежутке между центральной и дверью в мясной павильон был утерян небольшой пакет зеленого цвета, внутри которого находился тот самый коричневый шелковый брючный костюм и белая блуза. Также известно, что пакет подняли мужчина и женщина средних лет около 15:30 по времени. Просьба вернуть за вознаграждение. Номер телефона контактный для связи 261-98-092, 261-98-092. И также я напомню, что больше объявлений о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
8: В эфире программа поздравлений.
9: Радио «Алиса Плюс», здравствуйте, вечер добрый. Мы хотели бы поздравить с наступающим праздником всех мамочек и конкретно с Днем Матери, который завтра будет отмечаться. Мы поздравляем Евгению, любимую крестную мою, и мамочку Ларису. Евгения, Лариса, принимайте пожелания от дочери и крестницы, которая, к сожалению, имени своего не назвала, но пожелала вам крепкого здоровья, отличного весеннего настроения и много радостных солнечных дней. Песню выбрали для вас в исполнении Софии Ротару и Николая Баскова. Такой вот дуэт со своей цветущей малиной для вас в эфире на радио «Алиса Плюс». И хотелось бы еще добавить, что мы поздравляем с праздником, с наступающим всех. Завтра, 10 мая, всем мамам счастья, здоровья, бесконечной любви и радости в глазах.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Виновница торжества Нина Петровна собрала за праздничным столом сегодня, 9 мая, всех, и родных, и близких, и даже Борис Иванович не смог не прийти. Ниночка Петровна, принимайте пожелания крепкого здоровья от ваших детей и от всех собравшихся гостей. В пожеланиях счастья вам огромного. А самое главное, мы, присоединяясь, поздравляем, живите долго. Не болейте ни в коем случае, и пусть ваш дом, как и сегодня, почаще, без поводов, слышит смех детей, внуков и близких вам людей.
2: С

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс, добрый вечер. Мы хотели бы поздравить замечательного человека, зовут которого Денис. У него сегодня юбилей. Денис, вас столько желает поздравить, и мы в их числе, в их рядах. Во-первых, Ирина звонила и писала, ваша супруга с днем рождения поздравляет и говорит, какой он надежный мужчина. И звонила ваша еще подруга. Аня-то тоже поздравления присылала как в сообщениях, так и посредством звонков. Мы все записали слово в слово. И ваши друзья, ваши близкие, ваша любимая женщина, жена, все они в один голос пожелали вам долгих лет жизни, счастливой, чтобы она была прекрасной, беспроблемной, чтобы на все хватало средств, сил и нервов. А работа у вас, кстати говоря, мне рассказали, опасная. А вы электромонтер, берегите себя обязательно, Денис. Мы вам желаем здоровья, всего наилучшего в личной жизни и, конечно же, в работе. Безопасности самое-самое важное.

0: В ефірі програма поздравлений.
1: Друзья, я к вам с напоминанием о том, если вы сегодня что-то празднуете, чей-то юбилей или кто-то к вам долгожданный нагрянул на порог в гости, и вы этому несказанно рады, а может кто-то не смог преодолеть километры, но через расстояние вы хотели бы, чтобы на другом уголке земного шара ваша подруга детства или родной человек, он услышал, улыбнулся и в ответ отправил вам привет. Поверьте, он долетит. Если слушать радио «Алиса Плюс» через наш сайт, на котором разместить поздравления до 9 вечера возможно. Заходите, пишите, делитесь alisaplus.lv или напомню, что ваши заявки на песни, приветы и поздравления принимаются еще и в СМС. 20-20-10-16, он же Viber, он же WhatsApp. Юлечка, привет всем слушателям и коллективу радио «Алисовскому». Рита Елгова на связи. Всем хорошего вечера, прекрасного настроения. Рита, вечер майский, он и вправду хорош, несмотря на пасмурное небо, так как любой из поводов можно, встретившись с друзьями, отметить, и на работу завтра не нужно, потому как воскресенье. Хорошего вечера, Рита, и вам. Следующее сообщение подхвачу. Алиса Плюс, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, любимой женушке привет от мужа Евгения. Женушке, любимой Жанне Мартынкевич, отправляется этот привет. Жанночка, вам всего хорошего этим вечером пожелаем, и у нас к вам только будет один вопрос. У вас и вправду синие, как море, глаза. Уж очень персонализированная песня.

0: Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
3: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Радио Алиса, здравствуйте, добрый вечер, Юлечка, всего вам наилучшего, спасибо большое. Нас сегодня 5 человек, и мы хотели бы нашим скромным коллективом поздравить нашу замечательную соседку и подругу Зинаиду Валевскую с ее юбилеем. Зиночка, принимайте пожелания, друзья вас спешат обрадовать. В день юбилея примите от нас пожелания счастья, чтоб так же сердечно, душой не старея, вы людям дарили любовь свою и свое участие, чтоб были здоровы, цвели, молодели и нежились чаще под солнышком юга. Читали, вязали бы и не худели на радость любимого верного друга, чтоб женственность, мудрость и внимание к людям по-прежнему вас выделяли из многих, чтоб праздником радостным были вам будни и только удачу несли все дороги. Зинаида, мы поздравляем. Песня какая развеселая выбрана для вас, именная, между прочим. Мы желаем вам долголетия, счастья, чтобы оптимизма шире и шире становился ваш запас. С юбилеем!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот здесь команда поздравляющих также собралась немаленькая. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить нашу любимую, дорогую мамочку с юбилеем, с 85-летием. Станислава, принимайте пожелания. Позже расскажу от кого. Вернее, вы уже понимаете, что от ваших детей, но обязательно назову поименно. Этот удивительный юбилей пишут ваши дети, символизирующий мудрость, доброту, огромную любовь, которой ты всегда с нами делилась всю жизнь. Мы желаем тебе стального здоровья, спокойных, прекрасных, теплых дней, уюта, постоянной заботы нашей от внуков, от правнуков, от детей. Оставайся такой же цветущей, любимой и бодрой. Такая трогательная дата, 85 лет. Мы хотели бы сказать спасибо за твою стойкость, тепло рук и безграничное терпение. Ты наш главный пример. Пусть здоровье не подводит, сердце поет от счастья и каждый день дарит тебе радость и уют. Мамочка, мы тебя очень сильно любим, твои дети. Надя, Нина, Наташа, Рая, Рита, Сергей, Саша и Стас. Станислава, мы поздравляем и пожелаем вам ваш юбилей еще много теплых, радостных весен, крепкого здоровья и будьте счастливы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, это Михаил вас беспокоит. Сегодня хотел заказать песню «Одинокий мужичок за 50». Очень сильно она мне нравится. Но также нравится хорошему моему соседу, у которого сегодня день рождения. Сергей, мы поздравляем вас от души. Хорошему соседу всего хорошего пожелаем. Здоровья вам крепчайшего, удачи, долгих, прекрасных, счастливых лет. Достатка, чтобы на все желаемое всегда хватало. Не болейте, не грустите. Пусть этот праздник пройдет на веселой праздничной ноте. Мы поздравляем вас, Сергей!

0: поздравлений.
1: А вот и в новый час мы заступили удачно, информационным спутником которого, кстати говоря, будет сегодня поместье Ильзенберг в Литве находится. Оно чуточку позже, более подробно об этом удивительном и красивом месте расскажу. 18 часов и 2 минуты, а сейчас я всех поприветствую в самой праздничной программе на волнах радио Алиса Плюс, принять участие в которой приглашаю всех и каждого. Как в СМС номер 20201016, Вайбер, WhatsApp пишите, так и разместив заявку на нашем сайте, возможно, alisaplus.lv. Присоединяйтесь, радуйте друг друга и проводите время с удовольствием под любимые музыкальные мотивы.
0: В эфире программа поздравлений.
1: И вот как раз-таки сейчас и предусмотрена остановка для информации. И дам вам ответ на вопрос, а куда бы рвануть и на что такое посмотреть. И в этом часе расскажу об уникальном живописном месте, которое находится в Литве, у которого своя богатая история в целых 500 лет, и это усадьба Ильзенберг. Это охраняемый государством объект культурного наследия Литвы. Усадебный парк был полностью отреставрирован и благоустроен, как и все исторические музейные каменные здания на территории. Усадебный дворец Ильзенберг выполнен в стиле позднего классицизма. Кругом красота, история, к тому же все вокруг цветет. Усадьба расположена на границе Литвы и Латвии, недалеко, между двух озер Ильгис и Апвалос. Ильзенберг славится своим виноградником и сельскохозяйственными угодьями. И сегодня усадьба обрабатывает более 1200 гектаров земли. Ильзенберг круглый год ждет в гости организованные группы от 10 человек, но обязательно по предварительному заказу, а для одиночных посетителей полный спектр услуг доступен с 1 мая по 30 октября по выходным и праздничным дням. Также есть расписание как экскурсий, так и дегустации. Литва, район Рокишкиса. Приезжайте более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

А следующее сообщение я словила, Геннадий его прислал. И вот как раз-таки Геннадий, он не любит умалчивать о своем счастье и о большой любви всей жизни. Юльчик, привет всем слушателям, всего доброго желаю. Хочу передать в эту дождливую субботу привет своей любимой красотке Бронечке. Бронислава, музыкальное продолжение этого вечера для вас уже в эфире звучит. Для вас еще и самые крепкие обнимашки и поцелуи предусмотрены. Ловите, не растеряйте.

0: эфире программа поздравлений.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Отметь День Европы вместе с радио «Алиса Плюс». Переходи на нашу страницу в Facebook «Алиса Плюс Радио» и напиши свое поздравление Европе на любом языке в комментариях под постом конкурса. Победителя мы определим с помощью random.org уже 11 мая. Ищи пост в Facebook-профиле «Алиса Плюс Радио». Участвуй и получай призы от центра Europe Direct Latgale и представительства Европейской комиссии в Латвии. Отметим День Европы вместе!
3: Компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу операторов вытяжки оптического волокна, оператора-наладчика станков с ЧПУ по металлообработке, инженера по металлообработке с опытом работы в сфере производства, инженера-электронщика. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Привет, любимая радио «Алиса Плюс». С вами Елгова на связи. Собрались, значит, сегодня вечером четыре подружки отметить просто хороший субботний день вместе. Передайте, пожалуйста, привет родным. Мы их любим. Пусть у всех будет счастье, здоровье, благополучие. Поставьте, пожалуйста, нам какую-нибудь весеннюю майскую песню для настроения. Надеемся, что вам она понравится.

0: Программа поздравлений.
1: А вот и еще одна остановка информационная. Уважаемые слушатели, если вы все еще не были в усадьбе Ильзенберг, та, что в Литве, то, мне кажется, пришло время открыть для себя одно из самых красивых мест, буквально на границе Литвы и Латвии оно находится. Это не просто поместье, это огромный парк-музей, где хочется гулять, замедлиться, без остановки и без спешки, просто наслаждаться природой и видами вокруг. В Ильзенберг проложены километры прогулочных дорожек, среди которых старинные деревья, арт-объекты, уютные уголки для отдыха и легендарный остров любви. На территории создано сразу несколько тематических пространств, к примеру, гармония, радость, мудрость, любовь и многие другие, каждая со своей атмосферой и со своим настроением. Особое место в Ильзенберг занимает тот самый легендарный дуб, которому уже около 900 лет. А весной и летом поместье буквально утопает в цветах, так что фотографии вы привезете точно особенные. В Ильзенберг нужно ехать всей семьей. Кстати, парковки имеются. Усадьба Ильзенберг, район Рокишкиса, Литва. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А прямо сейчас поступило поздравление. Алиса Плюс, здравствуйте. Очень волнуюсь, потому как первый раз. Но так хочу от всей души поздравить бабушку с днем рождения. Зовут ее Феодосия. Феодосия, принимайте поздравления от вашей внучки Дианы. Бабушка, я поздравляю тебя с праздником. Желаю сил, спокойных дней, много жизненной энергии, нескончаемого здоровья, благополучия. Пусть радуют родные. Ничего тебя не огорчает. Всегда пусть будет в хорошем настроении. Сердце не знает обид и разочарования. А еще оставайся такой же мудрой, замечательной, веселой, энергичной, любимой. Береги себя и радуйся каждому дню. Поздравляю тебя с днем рождения, моя любимая бабушка. Музыкальный подарок особенной группы «Нана Фаина» для вас. Феодосия, мы поздравляем вас с праздником. Пусть ангел-хранитель вас бережет еще долгие-долгие годы.

0: Программа поздравлений. Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Мамин комфорт – это забота, которую можно подарить. В Гентаро Мебелос скидка 15% на кровати и прямые диваны ко дню матери. И только сейчас. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Подарите маме лучший отдых.
2: Акционерное общество «Латвияс кредитненай палидибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: А для тех, кто только что настроил свой радиоприемник на волну 101.6 FM, напомню, что вы можете не просто слушать песни, можете выбрать свою любимую. И для этого нужно просто написать 20-20-10-16 безо всякого повода. Не ищите его, если ничего особенного сегодня с вами или с вашими близкими не происходит. Просто говорите о своих желаниях музыкальных. 20-20-10-16, Viber, WhatsApp, пишите. Обычные сообщения по этому номеру тоже долетают. Или размещайте поздравления на нашем сайте alisaplus.lv. Алиса, здравствуйте. Я хотела бы поздравить любимую свою, самую-самую любимую на свете внученьку, единственную, неповторимую. Зовут ее Кристина. Передаю поздравления в день рождения и свой теплый привет. Пусть будет счастлива, живет с наслаждением. Приятно удивляюсь, что все, о чем она не успела еще помечтать и подумать, сбывается раньше времени. Пусть ее сердце любит и не знает горя. Кристина, эти поздравления от бабушки Ванды для вас. Искренние пожелания направляются в вашу сторону, а песню выбрала бабушка Ванда в исполнении Натали «Ветер с моря дул». Кристина, пусть этот ветер надует лучшие перемены.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А я напомню, что сегодняшний наш спутник информационный – это усадьба Ильзенберг. Место, куда одинаково интересно приехать как взрослым, так и детям. Для маленьких гостей создана одна из самых необычных интерактивных площадок в Литве. И все это в Ильзенберг. С играми, с познавательными элементами и настоящими механизмами, которые можно изучать и пробовать в действии. А еще Ильзенберг – это место, где можно встретить даже животных. Альпаки, козы, овцы, павлины, черные лебеди, кролики и многие другие обитатели, с которыми можно познакомиться поближе. Причем в окрестностях парка встречаются даже редкие животные, занесенные в Красную книгу. Если вы любитель экскурсий, тогда вам точно будет чем заняться. Можно отправиться на прогулку по парку-музею, посетить дворец или винодельню. А еще выбрать экскурсию «Секреты животных Ильзенберга», где разрешают не только наблюдать за животными, но и взаимодействовать с ними. Ну а после прогулок всегда можно заглянуть и подкрепиться в местное кафе или ресторан, чтобы передохнуть и вкусно поесть. Напомню, Литва, район Рокишкиса. Приезжайте, контакты, точный адрес и многое другое на сайте ilzenbergas.lt.
2: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Вы знаете, иногда так бывает, что вот как только написал тебе человек, и сразу родные и близкие, для кого этот привет адресован, звонит и говорит: а я хотела бы поздравить свою любимую доченьку. Вот я не могла не принять этот звонок и не вывести в эфир. Раенька, я знаю, что вы у меня там где-то ожидаете. Простите за это время ожидания, вы еще, надеюсь, здесь. Вы же здесь?
3: Да.
1: Раенька, я вас приветствую.
3: Да, я здесь.
1: Я знаю, какой повод вас сегодня привел к нам на волну 101.6 FM. И больше ничего не хочу говорить, хочу вам предоставить это слово.
3: Сегодня, завтра моей доченьке день рождения. Но как радио не работает завтра, то я сегодня хочу ее поздравить.
1: Давайте, я тоже к вам присоединюсь, но сначала мама скажет.
3: Да. Дорогая доченька, сегодня мы осыпаем комплиментами и поздравлениями самую яркую и жизнерадостную, добрую и отзывчивую девушку. 39 бывает только раз. Так часто сияет ярче солнца. Принимай самые потрясающие букеты. И знай, что впереди у судьбы есть множество подарков для тебя еще. Желаем всегда оставаться такой же жизнерадостной, пышущей красотой и здоровьем девушкой. И пускай в жизни у тебя все будет сладко и пикантно. В достатке счастья и ощущение, что ты любима окружающими и судьбой. Вот, поздравляю тебя, доченька, еще раз, моя хорошая. Люблю, целую, обнимаю.
1: Слушайте, я сейчас прямо расплачусь. Я не знаю, какие там эмоции у Ирины. Надеемся, что она слышит. Ирочка, мы вас поздравляем с наступающим днем рождения, с наступающим днем матери. Раенька, это и вас касается. Пусть у вас все, Ирина, будет в жизни гладко, сладко, ярко, красиво, так, как вы этого желаете. Музыкальный подарок мне известен. Дмитрий Колдун «Эти глаза». Раенька, а вы далеко от радиоприемника не отходите, потому как для вас также есть послание, которое я просто не могу не передать.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот и сообщение от Ирины. Алиса Плюс, дорогое любимое радио, вечер добрый. Хочу поздравить свою мамочку Раису с наступающим днем матери и с наступающим днем рождения меня. Жаль, что завтра не будет эфира. Слушайте, вот постоянно в субботу и в пятницу иногда приходят такие сообщения, как жаль, что по воскресеньям не бывает эфира. И мне кажется, что предположение, конечно, мое, что, может быть, в будущем когда-нибудь и в воскресенье будем с вами собираться на волнах 101.6 FM. Я очень счастлива и благодарна, что у меня есть такая мамочка, за то, что она подарила мне жизнь. Большое спасибо. Мамочка, дорогая, с днем матери тебя. Желаю, чтобы глаза твои горели от счастья, а в душе всегда была цветущая весна. Пусть ничего и никто не огорчает твое сердце. А я всегда буду рядом, так и знай. Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня. Я тебя очень сильно люблю и ценю. Завтра встретимся и потанцуем. Сразу два праздника отмечать будете, Ирина. Всего хорошего и доброго вашей семье.

0: эфире программа поздравлений.
1: А мы продолжим знакомство с поместьем Ильзенберг. И сейчас о том, чем там особенно гордятся. Это органическая ферма, которая считается одной из крупнейших в регионе. На территории хозяйства обрабатывается более 1200 гектаров земли, содержатся молочные коровы и работает даже собственное производство натуральной продукции. Все это без использования химии. В Ильзенберг создают более сотни видов натуральных продуктов, а также продукции винодельни, которая уже не раз получала престижные награды, включая звание «Литовский продукт года». Гости могут увидеть виноградники, заглянуть в виноградную оранжерею. Также можно устроить прогулку по воде на электрокатамаране, по озеру Ильгис, с красивыми видами, атмосферой отдыха и даже с дегустацией. Кстати, понравившиеся продукты можно приобрести прямо на территории усадьбы. Так что Ильзенберг – это еще и отличное направление для гастрономического путешествия и отдыха на природе.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, если вы в раздумьях, куда бы выбраться на выходные, обратите внимание на усадьбу Ильзенберг в Литве. Это место, где можно совместить отдых, природу, красивые виды, историю и, естественно, новые впечатления. Это то, куда мы направляемся в любую точку мира. Но здесь недалеко придется ехать, буквально на границе Латвии и Литвы расположен Ильзенберг. Там проходят экскурсии, дегустации, праздники и мероприятия. А еще усадьба становится площадкой для ваших очень красивых торжеств и свадеб. Одна из самых атмосферных прогулок – это путешествие по озеру Ильгис на электрокатамаране. За час можно увидеть усадьбу совершенно с другой стороны, прямо с воды, наслаждаясь природой и спокойствием вокруг. Ильзенберг постоянно развивается, удивляет гостей новыми идеями и планов на будущее великое множество. Также напомню, что Ильзенберг ждет в гости вас круглый год, организованные группы конкретно по предварительному заказу от 10 человек, а для посетителей, которые приезжают одиночно, без группы, полный спектр услуг доступен с 1 мая по 30 октября по выходным и праздничным дням. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе вновь важное объявление о потере. Вчера на кожзаводе около Гимнос-центра в промежутке между центральной дверью и дверью в мясной павильон был утерян небольшой пакет зеленого цвета, внутри которого находился коричневый шелковый брючный костюм и белая блуза. Также известно, что пакет подняли мужчина и женщина примерно средних лет, около 15-30. Просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-98-092. 261-98-092. Также напомню, что если вы, к сожалению, что-то потеряли, либо же нашли, заходите на наш сайт alisaplus.lv в раздел «Бюро находок» и размещайте объявление.
0: В эфире программа поздравлений.

4 минуты 8-го. 19.04, если быть точной. Друзья, официально экватор нашего вечера субботнего праздничного, он успешно пройден. Еще чуть-чуть, и будем говорить, как быстро вечер в целом пролетел. Но пока не сейчас, потому как впереди практически целых 2 часа для ваших приветов, пожеланий душевных, поздравлений, хорошей любимой музыки и всего того, за что мы так любим эти субботние вечера. Так что не молчим, а подключаемся. Если у вас на душе сегодня хорошо, тепло, поделитесь этим настроением и теплотой. Если вы хотите кого-то поздравить и есть чем поздравить, ведь самое время делать приятно вашему близкому человеку. СМСки, напомню, принимаются в Вайбере, в WhatsApp обычные по единому номеру 2020-1016 и также сайт для заявок все еще открыт alisaplus.lv.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Мы хотели бы поздравить нашу любимую бабушку и прабабушку Станиславу, для которой сегодня уже было много сказано прекрасных слов. Станислава, принимайте поздравления с юбилеем, с 85-летием. Любимые вами внуки, 8 внуков, 8 внучек, 7 правнуков и 11 правнучек. Слушайте, Станислава, какая вы богатая женщина, мама, бабушка, прабабушка. Это просто здорово. Наш дорогой лучик света любимый, добрейший сердцем человек. Ты словно солнышком согрета. Тебе желаем долгих лет. Тебе желаем счастья много, улыбок теплых миллион. Удачной будет пусть дорога. И до земли тебе поклон. В твой праздник, славный день рождения, за все спасибо говорим. Прими от нас, любимая наша, поздравление. Мы очень рады, что у нас в жизни есть такая замечательная, добрая бабушка и прабабушка с юбилеем. Самая наша самая. Станислава, мы присоединяемся в очередной раз. Вы очень богатая женщина, как мы уже и сказали. Пусть и здоровье будет у вас крепким.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
7: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
8: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
1: В самом центре Даугавпилса создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
9: 22 30 72 16.
10: Все лучше, чем кажется.
11: Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
12: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
13: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Привет, Илья, привет, давненько не слышно тебя было, куда ты пропадал. Хочу поздравить с наступающим праздником, с Днем Матери, мою любимую мамочку Олю, бабушку Люду, крестную маму Марину, всех женщин, особенно Жанночку, соседку мою Анастасию, с Днем Матери, всех причастных, пожелать крепкого здоровья и всего наилучшего. И, конечно, музыкальный букет «Дарите женщинам цветы». Вот эта песня посвящается всем матерям. Есть еще одна заявка музыкальная. Антонина была на связи, говорит, хочу своей подруге песню Ярослава Сумишевского «Белые туманы». Ну и, пользуясь случаем, конечно, не только подружку Раечку Богданову с наступающим Днем Матери поздравляем с вами, да, Антонина? А и всех причастных. Пусть сердце каждой матери будет обогрето любовью и вниманием собственных детей. Здоровья, счастливых глаз и терпения!

0: Алиса Плюс, добрый вечер, прекрасного всем настроения. Пользуясь случаем, мне хотелось бы от души пожелать ярких выходных своей любимой сестре Вичке, с которой мы, к сожалению, редко видимся. Пусть ей станет тепло от этого привета. Вия, вам от Инессы самые добрые пожелания этим субботним вечером направляются. А также я словила музыкальное желание. Ниночка, а давайте, говорит, погрустим и вспомним. Вспомним всех родных, вспомним тот самый дом. Ой, Нина, песня, конечно, трогательная. Мы вчера ее слушали, и сегодня музыкальное удовольствие будем продлевать. Давайте послушаем.
1: Есть место на земле, где как раньше

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот оно и поздравление с золотой датой. Алиса Плюс, мы как соседи хотели бы собраться и вместе поздравить с золотой свадьбой семью Козловских, Чеслова и Вию. Вия, Чеслов, принимайте поздравления. 50 лет вместе. Стоит говорить о том, что это большая и редкая дата? Мне кажется, нет. Но пусть она будет не только воспоминанием о прожитом, но и самым светлым символом вашей любви, верности и уважения, которые вы пронесли через все эти годы. Мы желаем вашей семье здоровья. Любите и берегите друг дружку.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Раиса Богданова в ответ на поздравление подруги дозвонилась и всех женщин Даугавпилса и земли прекрасным днем, с завтрашним праздником, с наступающим Днем Матери поздравляет. Всем процветания, благополучия, здоровья, улыбок и, конечно, отдельный привет подружке Тонечке. Тонь, вас тоже с Днем Матери поздравляем. Будьте окружены любовью, заботой и вниманием.

0: отправим. А если от чьего-то голоса у вас действительно мурашки, также об этом сообщайте, признавайтесь. А быть может, у кого-то сегодня праздник, день рождения, приятная встреча случилась, может быть, годовщина свадьбы. 20-20-10-16, напомню, сообщения принимаются по этому номеру. Возможность в мессенджерах, Вайбере и Ватсапе написать есть практически до 9 вечера.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: В эфире программа поздравлений.
1: И еще одна пауза для информации будет. Я напомню о потере. Быть может, люди, которые обнаружили тот самый небольшой пакет зеленого цвета, расскажу, что было внутри, и напомню, они услышат и, слушая радио Алиса Плюс, запишут контактный номер и вернут пакет с содержимым владельцу. Вчера на кожзаводе около гимнасцентра в промежутке между центральной дверью в мясной павильон вот как раз-таки был утерян тот самый небольшой пакет зеленого цвета, напомню, внутри которого был коричневый шелковый брючный костюм и белая блуза. Известно, что пакет нашли и подняли мужчина и женщина средних лет. Это все случилось около половины четвертого вечера. Просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 261-98-092, 261-98-092.

0: 2. Также больше объявлений на нашем сайте alisaplus.lv, раздел «Бюро находок».
1: В эфире программа поздравлений.
0: Сегодня, как никогда, популярные, желаемые к прослушиванию, заказываемые песни в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой. Алисонька, пожалуйста, поставьте песню под названием «Жаль».

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

доброго вечера всем, кто до сих пор с нами на связи. Те, кто подключается, присоединяется, практически час остался у нас с вами для всего яркого, праздничного, искреннего, доброго. И между этим еще и достаточное количество песен успеем с вами послушать. Так что начинайте активничать, если до этого момента вдруг находились в рядах просто слушателей. Номер, как с нами можно связаться, в СМС. 20-20-10-16, по-прежнему ничего не изменилось. В Вайбере, в Ватсапе ваше сообщение вижу, вашим посланием рада, я их ловлю и с удовольствием донесу до прямого эфира. Либо же оставляйте поздравительные телеграммы и на нашем сайте alisaplus.lv. Вот как раз-таки следующую песню от Аллочки я подхвачу. Алла, вы знаете, эта песня почему-то у меня ассоциируется именно с летом, когда я на даче, когда роса на траве, и я босая по этой траве бегу. Давайте послушаем. Спасибо вам за ваш выбор.

слушайте, ох уж эти две Маши, что прямо сейчас звучат в эфире «Радио Алиса Плюс», взяли и сбили меня с толку, и все ассоциации, о которых я говорила, это было совершенно о другой их песне. Называется она «Босая», но, быть может, в следующем эфире нашем мы ее и послушаем. Алиса Плюс, здравствуйте! Мы хотели бы послать привет Тонечке от друзей из Риги. Поздравить ее с субботой прекрасной, с выходными и с Днем уличных музыкантов. Тонечка, ваши друзья пишут, что музыканты, как известно, становятся уличными не от хорошей ведь жизни. Очень часто мешает кому-то гордость. То есть я, который учился по классу скрипки у самого профессора Воттаковского, пойду в маляры? Ни за что. Именно так и становится больше одним уличным музыкантом. Это праздник тех, кто остается собой в любой ситуации. Тех, кто не боится выходить к людям, приносить им радость. Юля, спасибо за то, что и вы раздаете радость всем нам. Вам спасибо. Всегда с удовольствием. И, как говорится, с радостью всегда это делаю. Хорошего, Тонечка, вам вечера. Для вас дуэт Зара и Стас Михайлов от друзей из столицы направляется. Приятных выходных!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, пишет вам Людмила. И Людмила сообщает нам о том, что завтра очень хорошая подруга Регина Сома будет праздновать свой день рождения. Поскольку, к сожалению, у вас нет программы по воскресеньям, я хотела бы поздравить заранее. С удовольствием, Регина, принимайте пожелания. С наступающим днем рождения. Тебе всей душой желаем в этот праздник не знать недомогания и смятения, обиды позабыть и тех, кто их нанес. Назло завистникам держать по ветру нос. Не разучиться ни смеяться, ни шутить. По-прежнему такой красивой и нарядной, и улыбчивой быть. Любить родных, любимой быть в ответ. Дарить тепло и свой дружеский совет. Регина, мы вас не просто с днем рождения, а еще и с наступающим днем матери поздравляем. Пусть все будет хорошо, пусть только приятные эмоции завтрашний день вам подарит. С наступающими!
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Музыка, праздники, частота 101.6 FM нас связали, и еще и песня закрепилась каждую субботу, мне кажется, с таким названием. Группа «Мираж». Музыка нас связала. Юлечка, сегодня на душе так хорошо, так весело. Особенно ваши песни все это дело усиливают. А можно попросить у вас ту самую, Катенька? Я подозреваю, что это одна из тех, которая входит в список ваших любимых. Давайте послушаем. Можно, конечно.

0: эфире программа поздравлений.
1: И вновь мы обращаемся к имениннице Станиславу. Мы весь вечер сегодня празднуем ваш юбилей, очень значимый и важный, особенно для близких, 85-летие. Если вы думаете, что добрые слова на этом закончились, ну уж нет, дорогая наша любимая Станислава. Мы сердечно поздравляем с юбилеем. Прекрасный повод оглянуться и порадоваться тому пути, который пройден. Но впереди еще столько светлых и прекрасных лет и юбилеев. Пусть здоровье остается крепким, сердце будет таким же открытым и добрым. Мы желаем как можно больше светлых дней, спокойствия, уюта, искреннего внимания от родных и душевного комфорта. Пусть по-прежнему жизнь радует и балует. Станислава, эти пожелания для вас от невестки Жанны, от Инны, ну и, конечно, зять Ваня присоединяется, еще и Виктор и Андрюс. Александр тоже написал, что я всеми руками и ногами за здоровье желаю, любимой Станиславе.
2: Майских облаков, белее паруса морского –

0: Друзья мои, я напомню, что программа поздравлений в этом часе завершается, и сегодня только лишь продлится она до без 15:09. Поэтому пишите, если еще не успели передать привет 20-20-10-16.
1: В эфире программа поздравлений.

А я знала, что все так и будет происходить. В завершении программы поздравлений случается так, что все активизируются, но мы успеем обязательно всем донести самое доброе по поводу и без повода нажелать. Алиса Плюс, здравствуйте. Денис и Светлана. Мы вот вместе решили поздравить Дениса Шникера с его днем рождения. Денис. А мы хотели бы присоединиться к этому дуэту, тандему Светланы и Дениса и пожелать, чтобы в жизни у вас складывалось все так, как вы сами того пожелаете. Будьте здоровы, не хандрите, удачи вам во всем и всегда. С днем рождения, пусть все получится.

Ну что ж, друзья, уважаемые слушатели, спасибо за этот вечер. На сегодня программа поздравлений уже завершается. А мы все и успели, и песни послушать, и передать поздравления, и друг другу всего хорошего нажелать. Пусть у каждого из вас все получается, удается, а чуду и любви, конечно же, быть. Юлия Сергачева провела эти практически 4 часа с вами с удовольствием. Добрых выходных, всего самого хорошего. Не хандрите, пусть погода не влияет ни на кого. Ну и, конечно, увлекательных вам и этого вечера, и воскресного дня. Услышимся на волнах 101.6 FM. До скорого, пока!

кофе на песке. Сны мои, что ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра, спокойной ночи, мой друг.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

Я пишу твое имя на мокром окне. Дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

пытался на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

губы, сладкая шуга. Ты не одна, да и я тут с другом. Двойной удар, мускулатура. Куплет до не припев от Артура. Температура растет, и между нами границы стерты. Я так рад тебя встретить, ты видишь, сама меня выдают шорты.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же